0: Мо Варна.
1: Жоя Ноел.
2: Кала Христуїна.
3: Вон Натале.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Rosiamo Vargas.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа.
1: Christmas Dian Mubarak.
0: Joyo Noel.
2: Hello Kristugina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Veselých Свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.